на лестнице найгибливейших 100. Место številка 44. Армі Ван Бюрен и Олив Ан.

0: Вост на лествиці найгибливейших 100 Место številка 31.
1: Anima and Georgie, beautiful.